0: Актуар.
1: Видно и на все повсюд.
0: У ауту и дома. С вами ста оба. Дайан он да майк и Нанита.